выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми в эту пятницу в 18.00 в подкасте «Маруся ТОП-20». Только на радио «Маруся FM».

Вася ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ. Хоровод хитов.

канал Маруся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM. Хоровод хитов.

0: Радиостанция FM.
1: Камеры зажгли огонь, чтобы в нем согреться. Черствые улыбки бросили в него, тут пусто. А может, каждый просто мечтал найти свое место, где нам двоим не будет холодно, не будет грустно.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20.00 на радио.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Минотавр Андрея Звягинцева получил гран-при Каннского кинофестиваля. Всем привет, с вами Оксана Любимова. Минотавр Андрея Звягинцева получил гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм «Минотавр» рассказывает о том, как тщательно выстроена

румынского режиссера Кристиана Мунджио. Это вторая премия в карьере постановщика. Предыдущую он взял в 2007 году за картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Маруся ФМ в Москве на 107.0, Вазбесте на 101.7.

Заряжай свой смартфон на Maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. Maruz.fm. Это название любимых треков и история. Maruz.fm. Прямой эфир радио Maruz.fm в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Maruz.fm.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Там от тепличной 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
4: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация. Полное сопровождение процедуры банкротства. Профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
7: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-81-03.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили в Министерстве труда, что выяснили аналитики и чем удивил экстремал из Таиланда. В Министерстве труда заявили, что материнский капитал в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что выплаты ежегодно индексируются. Министр отметил, что это значимая поддержка, позволяющая в том числе сформировать первоначальный взнос для приобретения жилья. Котяков также напомнил, что многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка. Большинство россиян рассчитывают быстро найти новую работу. Это показал опрос, проведенный сервисом по трудоустройству. Почти 70% респондентов полагают, что смогут трудоустроиться в течение 3 месяцев или быстрее. Лучше всех перспективы занятости оценивают работники торговли и строительства. Аналитики связывают такие оценки с сохраняющимся высоким спросом на сотрудников в массовых профессиях. 48-летний предприниматель из Таиланда попал в книгу рекордов Гиннесса, сохраняющимся высоким спросом на сотрудников в массовых профессиях. 48-летний предприниматель из Таиланда попал в книгу рекордов Гиннесса, совершив экстраординарный прыжок с

и Лиза. Сыпь, гармоника. Леонид Труде.

0: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
1: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
3: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pekom.ru.
8: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье, 44.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

0: проверенный хит.
1: Мод. Намек на нас.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Проектирование и монтаж газопроводов, продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло, с нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти, 10.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
7: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Севиль рассказала, что мечтает попробовать себя в кино. Артистка уже занимается актерским мастерством и даже получает предложения о ролях. Однако ее команда пока не готова соглашаться на проекты. По словам Севиль, она не хочет торопиться и ждет по-настоящему особенную роль. Солистка группы «Майя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, что ее питомец полностью изменил привычный ритм жизни. Она отметила, что из-за заботы о собаке перестала писать песни, поскольку у нее просто не хватает времени. Ткачук отметила, что никогда не оставляет питомца одного, а улетая в командировки, пользуется проверенными передержками. Напомню, в марте певица купила щенка породы лабрадудль. Ранее Татьяна рассказывала, что ее стоимость составляет около 350 тысяч рублей. Это были новости шоу-бизнеса на радио Маруся FM в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0. Это были новости шоу-бизнеса на радио Маруся FM в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0.

0: Нравишься FM. Горячие песни этой недели.
1: LXMV. Виновата ли я? Стас Михайлов и Люси Чеботина. Обнимай. Серебро. Мало

0: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
1: Завод «Свискруна» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку Маруся FM.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. В России в апреле продали рекордное за последние 4,5 года количество новых люксовых машин. Как сообщает Автостат, в прошлом месяце купили 81 автомобиль сегмента лакшери. С начала года в стране продали почти 250 таких машин. Это на 20% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. С начала года в стране продали почти 250 таких машин. Это на 20% больше, чем за первые месяцы прошлого года. До этого Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до почти 600 моделей. Суперкар Феррари, принадлежавший Филиппе Масси, продадут на аукционе. Гонщик выступал за Феррари с 2006 по 2013 год и вскоре после ухода из команды получил в подарок один из 499 выпущенных LaFerrari. У автомобиля было всего два владельца – сам гонщик и коллекционер, купивший гиперкар в 2021 году. 199 выпущенных LaFerrari. У автомобиля было всего два владельца – сам гонщик и коллекционер, купивший гиперкар в 2021 году. Маруся ФМ в Москве на 107.0.

0: Кофе FM. Горячие песни этой недели.
1: Нити Дилла, «Белые лебеди».
2: Уина, уина, без тебя мне больно, в сердце плачут реки, ты моя навеки.
1: Багарди и Дилайт, «Подруга ночь».
3: Подруга ночь,
4: подруга ночь,
3: ты не в силах мне помочь, ты был близко, но вроде не очень.
1: Зомб, «Медляк».

0: мой краш. Маруся FM.
1: Я доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи. Отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне дожимаешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой встали.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
4: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье. 59-602.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Любовь не боится ни пропасти, ни расстояний. Любовь не боится удара, не боится касаний. Любить — это значит отдать себя полностью без оснований. Любовь — это дождь в самой жаркой саванне. Любовь — это вера, надежда на чудо, надежда на жизнь. Любовь — это фраза «давай не сдавайся, давай держись». Но так получилось, что мы разные люди. Я скоро приеду, родная, прощаться не будем.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

жить и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: Открывай сердце музыке. Маруся FM. Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Тепло в Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Тепло в Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30. Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pekom.ru.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник эмоций.

0: Новые русские хиты на радио Маруся ФМ. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
2: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Энтузиасты Эйден и Бен из проекта Drone Pro Hub неофициально побили мировой рекорд скорости для дронов. В одном из заездов их аппарат Blackbird разогнался до 730 км в час, а средняя скорость с учетом полетов по ветру и против ветра составила 685 км в час. Это выше прежнего результата команды Bell Peregrine V4. Главным решением стали вручную изготовленные лопасти из углеродного волокна с зубчатыми передними кромками. Корпус и часть компонентов конструкторы печатают на 3D-принтере, но лопасти делают вручную. Они создают микровихри, помогают потоку воздуха держаться вдоль лопасти, снижают сопротивление на большой скорости. При этом такие пропеллеры хуже работают на взлете и требуют огромной мощности. Один тестовый дрон потерял связь и разбился, второй получил повреждения при жесткой посадке, но его можно восстановить. Теперь команда готовит аппарат к официальной попытке регистрации рекорда. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ. В Москве 107.0, в Ливнах 89.0.

0: FM. Горячие песни этой недели.
1: ДАС. Стрелки.
2: Ты снова нарисуешь стрелки на лице. Наденешь свое лучшее платьице.
1: Ева Сноу. Ты не бойся ночи.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
2: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
3: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 ФМ.

0: хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
6: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
7: Завод «Свискруна» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся F.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в пунктах проведения ЕГЭ, при каких условиях можно уволить подростка и что выяснили ученые. Родители школьников, участников единого госэкзамена, которые находятся в пункте проведения ЕГЭ, смогут оперативно сообщать о нарушениях через QR-код. Об этом на заседании Комитета Госдумы по просвещению сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что данная функция будет применяться впервые. QR-коды будут ввести на платформу обратной связи. Напомню, основной период единого госэкзамена стартует 1 июня. Выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка. Для этого необходимо согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних, передают РИА Новости. В ведомстве заявили, что перед началом подработки подросток обязан оформить трудовой договор с согласия родителей или законных представителей. Самостоятельно трудоустроиться граждане могут с 15 лет, но только на выполнение легкой работы. А с 16 лет ограничения снимаются. Исследования показали, что 1 час воздействия загрязненного воздуха меняет работу мозга и легких. Как пишет газета.ру, в ходе эксперимента ученые подвергли добровольцев старше 50 лет воздействию 5 типов воздуха. Чистого, а также с примесью дыма от сжигания древесины, выхлопов дизельного двигателя, кухонных выбросов и цитрусового аэрозоля. Оказалось, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха негативно влияет на организм. Маруся ФМ в Москве на 107.0 в изобильном 92.4.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Вопрос вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
8: 8-800-505-38-98.
10: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
11: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
13: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955, код города 4942. Маруся ФМ. В ресурсе.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Дорогой, мне жарко. Снова жарко. У, жарко. Лариса, я парасотет. Дай мне отопление настроить, а?
1: В отношениях важно сохранить тепло, а температуру в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье на Павлика Морозова, 30. Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
2: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90. Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
4: Уже в продаже в «Техногазе». Газовые котлы, колонки, счетчики для вас в магазине «Техногаз». Принимаем заявки на проектирование и монтаж газопроводов. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте. «Техногаз Шарья».
5: Твоя мебель, твой стиль. Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход. Высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
6: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
7: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Московский «Спартак» завершил сезон победой в Кубке России. В суперфинале красно-белые сыграли с Краснодаром. Основное время закончилось в ничью 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался столичный клуб 4-3. Для нынешнего руководства, спортивного директора и главного тренера Карлоса Карседо этот трофей стал со «Спартаком» первым. При этом часть игроков уже выигрывала Кубок России 4 года назад, но для большинства команды нынешний успех стал новым опытом. Генеральный директор клуба Сергей Некрасов заявил, что победа важна прежде всего для команды и болельщиков. По его словам, «Спартак» сделал только первый шаг и начинает возвращать долги фанатам. Некрасов также отметил роль защитника Серджана Бабича, который из-за травмы пока не играет, но помогает команде мотивационными речами в раздевалке. В следующем сезоне «Спартак» намерен точечно усилиться и бороться за золото. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Котельниче 101.3.

0: Реклама.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
3: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: звучит Маруся FM. Реклама.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шария, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
3: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
8: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
9: Дроваком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
9: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
10: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: проверенный хит. Макан Эль.
1: Эй, ман, прости меня, мое сердце, я не все.

0: Зажигай. Маруся FM. Реклама.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Том Харди уволен из сериала «Гангстерленд» и не появится в третьем сезоне. Причиной стали неподобающее поведение актера и его конфликты с продюсерами. Как рассказали инсайдеры, Том регулярно опаздывал на съемочную площадку, давал замечания по сценарию и вносил изменения в незапланированные диалоги. На его увольнение настаивал, в частности, продюсер и сценарист сериала Джесс Баттервуд, который угрожал сам уйти из проекта. Жаловалась на поведение Тома и его коллега по съемочной площадке Хелен Миррен. Напомню, что «Гангстерленд» рассказывает о двух мафиозных семьях, которые сталкиваются в войне, угрожающей разрушить их империи и жизни людей. Одним из режиссеров и продюсеров выступает Гай Ричи. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Липецке на 98.8.

работали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
1: Настоящий дачник знает. Главное, не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
2: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье 44.
3: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: Бауся FM. Реклама. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Загородный комплекс «Нью Вид Луга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vidluga.ru.
2: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
3: Компания «ПЭК в Шарье». Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkon.ru.
4: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
0: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, сколько россияне готовы потратить на сбор ребенка в летний лагерь и о чем заявили ученые. В Госдуме предложили установить для новостроек единый минимум парковочных мест. Такой законопроект уже внесли в Нижнюю палату парламента. Авторы инициативы говорят, что показатели должны быть не ниже значений, предусмотренных сводом правил Минстроя. Для стандартного жилья это как минимум 1,2 машиноместа. Сейчас регионы и муниципалитеты существенно занижают нормативы, что приводит к дефициту парковочных мест. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на сборы ребенка в летний лагерь. По данным ТАСС, в среднем 14 тысяч рублей. Около трети россиян хотя бы раз отправляли своего ребенка в детский лагерь. В основном родители предпочитают обычные загородные лагеря. Почти треть готовы купить путевку к морю. Также пользуются популярностью лагеря с определенной тематикой, например, спортивные, творческие и языковые. В основном в лагерь покупают одежду и обувь, аптечку и средства защиты от солнца и насекомых. 17% заботятся о снеках и сладостях в поездку, а также о книгах и играх. У Галапагосских островов в Тихом океане обнаружили ранее неизвестный вид глубоководных осьминогов. Эти небольшие моллюски длиной всего 3 сантиметра ярко-голубого цвета. Они обитают на почти 2-километровой глубине и способны выдерживать чрезвычайно высокое давление. По словам ученых, это открытие в очередной раз подтверждает огромные размеры океанов и то, что в них скрывается множество еще неоткрытых видов животных. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кашире 103.2.

выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
2: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка». 3,5 литра. 202,20. Майонез «Слобода». 850 миллилитров. 125,30. «Светофор». Магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Заправил авто? И себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
2: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
4: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Энтузиасты Эйден и Бен из проекта Drone Pro Hub неофициально побили мировой рекорд скорости для дронов. В одном из заездов их аппарат Blackbird разогнался до 730 км в час, а средняя скорость с учетом полетов по ветру и против ветра составила 685 км в час. Это выше прежнего результата команды Bell Peregrino 4. Главным решением стали вручную изготовленные лопасти из углеродного волокна с зубчатыми передними кромками. Корпус и часть компонентов конструкторы печатают на 3D-принтере, но лопасти делают вручную. Они создают микровихри, помогают потоку воздуха держаться вдоль лопасти, снижают сопротивление на большой скорости. При этом такие пропеллеры хуже работают на взлете и требуют огромной мощности. Один тестовый дрон потерял связь и разбился, второй получил повреждение при жесткой посадке, но его можно восстановить. Теперь команда готовит аппарат к официальной попытке регистрации рекорда. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ. В Москве 107.0, в Ливнах 89.0.

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
13: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
14: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е». Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
15: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: радио Маруся FM. Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
2: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103. Железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
3: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
4: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
7: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Xlantix ET стал первым в Китае полноразмерным гибридным кроссовером, подтвердившим высокий уровень безопасности батареи сертификатом NESTA. В ходе испытаний батарею погружали в ледяную воду на 48 часов, после чего она сохранила полную работоспособность. Высокий стандарт защиты подтвержден и протоколами Euro NCAP. В случае погружения автомобиля в воду интеллектуальные системы гарантируют, что электроприводы дверей и окон останутся работоспособными в течение времени, достаточного для эвакуации пассажиров. Кроме того, зимняя выносливость подтверждена тестами при минус 30 градусах по Цельсию. Росавтодор выступил против строительства дорог из цемента. Как указали в ведомстве, на таких трассах быстро образуются колеи. Кроме этого, цементобетонное покрытие более шумное и его сложнее выравнивать, пишут «Известия». Представители бизнеса, напротив, утверждают, что подобное покрытие долговечнее асфальта и обходится оно дешевле. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Орехово-Зуево 93.8.

0: темы в сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20.00 на радио Маруся FM.
1: Не знаю, услышишь ты это или нет, но как показала жизнь, я была права.

0: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье, 44.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
11: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
2: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Добавить обратитесь к своему кредитору и вам ФЦ.
4: Дроваком. Дровоколоты, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
5: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
6: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи, Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте, техногаз Шарья.
7: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас, и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
8: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
9: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
10: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
11: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник.

0: Новые русские хиты. Вчера в студии. Сегодня в эфире Маруся ФМ. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
2: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Московский «Спартак» завершил сезон победой в Кубке России. В суперфинале красно-белые сыграли с Краснодаром. Основное время закончилось в ничью 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался столичный клуб 4-3. Для нынешнего руководства спортивного директора и главного тренера Карлоса Карседо этот трофей стал со «Спартаком» первым. При этом часть игроков уже выигрывала Кубок России 4 года назад, но для большинства команды нынешний успех стал новым опытом. Генеральный директор клуба Сергей Некрасов заявил, что победа важна прежде всего для команды и болельщиков. По его словам, «Спартак» сделал только первый шаг и начинает возвращать долги фанатам. Некрасов также отметил роль защитника Серджана Бабича, который из-за травмы пока не играет, но помогает команде мотивационными речами в раздевалке. В следующем сезоне «Спартак» намерен точечно усилиться и бороться за золото. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Котельниче 101.3.

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Азия FM. Новые русские хиты. Маруся FM. Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся FM. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что выяснили аналитики и сколько выручили за книгу о Гарри Поттере. В Госдуму внесли законопроект об отпуске для молодоженов. Как пишет российская газета, сейчас законодательство позволяет новобрачным взять 5 дней, но только за свой счет. Новая инициатива предполагает, что 5-дневный отпуск будет оплачиваться работодателем. Авторы отмечают, что вступление в брак и создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни человека. И чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами. Потеря недельной зарплаты в этом случае весьма ощутима. В России растет интерес к отдыху на Маврикии. У некоторых туроператоров спрос на туры подскочил сразу в 5 раз. По данным Ассоциации туроператоров России, главной причиной такой тенденции стало изменение запросов туристов. Так они все чаще отдают предпочтение насыщенному отдыху, который включает в себя красивую природу, хороший сервис, гастрономию, приватность и экскурсии. Стоимость 10-дневного тура на двоих с перелетом и проживанием в отеле 4 звезды с типом питания-завтраки начинается от 280 тысяч рублей. Книгу о Гарри Поттере продали на аукционе в Великобритании за 23 тысячи долларов. Это более 1 645 тысяч рублей. Речь идет о первом издании в мягкой обложке, выпущенном в свет в 1997 году. Тогда книга стоила менее 7 долларов, пишет РБК. Почти 30 лет она пролежала на чердаке и поэтому прекрасно сохранилась. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Усть-Илимске 104.7.

0: Прокачай свой смартфон на maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. maruz.fm. Это название любимых треков и история. maruz.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на maruz.fm.
1: На пороге октября, с Аркалем он помнит, все встречались ты и

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки.
2: top24.news.
3: 18+.
4: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся FM.
1: Очень погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Севиль рассказала, что мечтает попробовать себя в кино. Артистка уже занимается актерским мастерством и даже получает предложения о ролях. Однако ее команда пока не готова соглашаться на проекты. По словам Севиль, она не хочет торопиться и ждет по-настоящему особенную роль. Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала, что ее питомец полностью изменил привычный ритм жизни. Она отметила, что из-за заботы о собаке перестала писать песни, поскольку у нее просто не хватает времени. Ткачук отметила, что никогда не оставляет питомца одного, а улетая в командировки, пользуется проверенными передержками. Напомню, в марте певица купила щенка породы «Лабрадудль». Ранее Татьяна рассказывала, что ее стоимость составляет около 350 тысяч рублей. Это были новости шоу-бизнеса на радио Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0.

0: Дождя FM. Горячие песни этой недели.
1: Лок, Док и Лилая. Гроза.

0: Дождешься FM. Горячие песни этой недели.
1: Хана, танцуй. Мавик и Лолита, журналистка.
2: Давай не будем ссориться, зачем ко мне пришла, мы оба еще не эгоисты.
1: Люся Чеботина,

0: ДТП.
1: Стало нам тесно, скоро это уже часть нашей песни.
0: Маруся ФМ.
1: Стало нам тесно,

правильно жить и никогда не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: Дискуссия FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Вася FM представляет статус хит.
1: Макан Эль.
2: Прости меня, мое сердце, я не...

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флам. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит.

радиоканал Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

посреди красно-белого, синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

Вася ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован. Я

0: Маруся 107.0. Маруся FM.
1: Милая, надежду дай мне.